Амурская улица, Бургасская, и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помня, по имя властно мезовеше. Но ты бе много по нескромна, прекрасна, по огромна беше.